вода, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На виду всех твоих фантастичных сот, чтоб лево зимний пот. Ада, то не випада. Сору, что вибрик маскарада. Те скапади,